0: Сейчас готовится новый законопроект, который вынесут на публичные консультации в ближайшие недели и который предусматривает дальнейшее поэтапное повышение лимита. По данным фонда, общий объем депозитов в банковской системе на конец 2025 года составил около 145 миллиардов леев. При этом большинство средств размещено в национальной валюте. В Республике Молдова началась вакцинация против менингококковой инфекции типа Б впервые в стране. Первые дозы вакцины были распределены по учреждениям первичной медицинской помощи, где организован процесс вакцинации. Более 1200 медицинских работников прошли обучение по иммунизации против менингококковой инфекции. Власти отмечают, что инфекция является крайне опасной, быстро развивается и может приводить к тяжелым осложнениям или смерти, особенно у младенцев и маленьких детей. В прошлом году в Молдове было зарегистрировано 16 случаев заболеваний, из которых 4 закончились летально. Вакцина бесплатная и рекомендована младенцам в возрасте от 7 до 11 месяцев. Прививка вводится в 2 этапа с интервалом не менее 2 месяцев. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Молдовы уничтожило партию импортного укропа весом 10 тонн после выявления превышения норм содержания пестицидов, сообщает ИПН. В продукции обнаружили повышенные уровни пентназола и хлорпирифоса, которые могут быть опасны для здоровья. В АНСА уточнили, что партия была задержана сразу после лабораторного подтверждения и не попала в продажу. Весь товар был опечатан и уничтожен под контролем инспекторов. Наре установила новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать с 16 по 18 мая. Бензин сохранится на уровне 30,83 банов за литр, а дизель подешевеет на 22 бана и будет стоить 29,09 банов за литр. Власти отмечают, что обновленная методика расчета теперь учитывает средние мировые котировки за 7 дней вместо 14, поэтому изменения на рынке быстрее отражаются на ценах для потребителей. Президент Румынии Никош Ордан заявил, что после консультации с парламентскими партиями в понедельник он не станет сразу называть кандидата на пост премьер-министра. Он отметил, что объявлений не будет ни в понедельник вечером, ни во вторник утром. По его словам, ключевой вопрос переговоров – формирование парламентского большинства и тип будущего правительства – коалиционное, меньшинство или технократическое. Никош Ордан подчеркнул, что не хочет назначать кабинет, который может привести к новому политическому кризису, и призвал партии взять на себя ответственность за поиск решения. И о погоде. В ближайшие 3 дня в Молдове ожидается переменная облачность. В субботу осадков преимущественно не прогнозируется. Днем местами ветер усилится до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 25 градусов днем и от 5 до 10 ночью. В воскресенье местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается от 5 до 10 градусов тепла. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Радио Молдова. Собру и модерна.

0: programele de la Radio Moldova. Toate bune!
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Publicitate la Radio Moldova.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 10.
4: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Жалоба, поданная депутатами оппозиции относительно указов, которыми Нику Попеску и Дарина Речан были назначены специальными эмиссарами администрации президента, была отклонена Конституционным судом Республики Молдова. Депутаты утверждали, что данные должности не предусмотрены законом, а их полномочия выходят за рамки конституционных компетенций президента. Однако Конституционный суд установил, что оспариваемые указы носят индивидуальный характер и не касаются конституционных функций, необходимых для правопорядка государства. Напомним, что Нику Попеску был назначен в конце октября специальным эмиссаром по европейским делам и стратегическим партнерствам, а Дарин Речан в декабре специальным эмиссаром по развитию устойчивости. Обе должности являются неоплачиваемыми и предусмотрены регламентом аппарата президента. Подобная практика существует и в других государствах, включая Францию и США. Министерство инфраструктуры и регионального развития предлагает ужесточить правила в отношении незаконного строительства. Этот вопрос обсуждался в ходе публичных консультаций по проекту соответствующего закона. Согласно документу, у властей должны появиться более эффективные инструменты для вмешательства в случае самовольного строительства или работ, выполненных с нарушением градостроительной документации и технических норм. Также инициатива предусматривает дополнительные механизмы контроля над для зданий высотой от 5 этажей и выше. В таких случаях консультация Национальной инспекции по техническому надзору перед выдачей разрешения на строительство может стать обязательной. Кроме того, власти предлагают упростить ряд административных процедур, особенно для работ, которые не затрагивают несущие конструкции здания, а также для установки фотоэлектрических панелей на существующих объектах. Более 1200 жалоб в сфере государственных закупок были рассмотрены в прошлом году. По данным Национального агентства по разрешению жалоб, в 2025 году учреждение вынесло и опубликовало 1128 решений. Средний срок рассмотрения одной жалобы составил 18 дней, что ниже установленного законом лимита в 20 дней. Большинство жалоб касались процедур государственных закупок, и 1080 дел за ними следовали отраслевые закупки и закупки малой стоимости. Общая оценочная стоимость оспариваемых процедур в 2025 году достигла 8 миллиардов 800 миллионов леев по сравнению с 6 миллиардами в 2024. В числе учреждений с наибольшим количеством жалоб значится Центр централизованных государственных закупок в здравоохранении 116 дел и оспариваемая сумма в 2 миллиарда 700 миллионов леев. Далее следует термоэлектрика и агентство по обеспечению ресурсами и управлению имуществом Министерства обороны. Президент Молдовы Майя Санду, европейский комиссар по вопросам расширения Марта Косы и премьер-министр нашей страны Александр Мунтяну официально откроют 4 июня конференцию, посвященную продвижению инвестиционного потенциала Республики Молдова и интеграции национальной экономики в европейской цепочке добавленной стоимости. Конференция также пройдет в контексте призыва, объявленного Европейской комиссией, о выражении заинтересованности в инвестициях в Республику Молдова, адресованного компанией из Европейского Союза. Агентство по инвестициям уточняет, что данный призыв уже вызвал значительный интерес.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 14.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Реформа местного публичного управления не может быть отложена, а наиболее подходящим годом для ее проведения является 2026, заявил сегодня председатель парламента Игорь Гроссу на гражданском собрании. По его словам, изменения не будут простыми, однако они абсолютно необходимы, в том числе из-за демографической ситуации. Концепция административно-территориальной реформы, опубликованная в начале апреля текущего года, предусматривает введение минимального порога в 3000 жителей для каждой примарии, сокращение числа районов с 32 до 10, реорганизацию государственных услуг и утроение финансовых стимулов для населенных пунктов, которые решат объединиться. Цифровизация государственных услуг, сокращение бюрократии и укрепление антикоррупционных механизмов входят в число приоритетов, взятых на себя правительством в рамках плана.

0: процессов. По его словам, среди затронутых сфер находится и таможенная система, где власти намерены упростить процедуры импорта и экспорта и снизить коррупционные риски. Одновременно правительство готовит меры по укреплению институтов, отвечающих за борьбу с мошенничеством и защиту государственных средств. Напомним, что программа реформ, связанная с планом роста Республики Молдова на 2025-2027 годы, включает 56 реформ и 153 конкретные меры, направленные на ускорение процесса вступления в Европейский Союз, повышение экономической конкурентоспособности и улучшение качества жизни граждан.
1: Electorala 2026.
0: Сегодня запрещена любая предвыборная агитация в связи с новыми местными выборами и местными референдумами, которые состоятся завтра, 17 мая, сообщает Центральная избирательная комиссия. Согласно положениям Избирательного кодекса, предвыборная агитация строго запрещена в день выборов и в предшествующий ему день. В этот период кандидатам также запрещено участвовать в теле- и радиопередачах. Кроме того, органы местного публичного управления и распространения рекламы обязаны удалить предвыборные агитационные материалы. 17 мая новые местные выборы пройдут в 10 населенных пунктах селе Костешти, коммуне Русештино Иловинского района, селе Мышкоуцк Юлянского района, коммуне Саратиневек Теренежского района, городе Тараклия, муниципе Архей, селе Топало Чемишлийского района, селе Копчак Атога Гаузия, селе Плобдень Дюшанского района и коммуне Фрумушика Флорежского района. В тот же день состоятся местные референдумы по вопросу отзыва примаров в селе Хасажнышини Марь Дрокевского района, коммуне Садык Кантемирского района и селе Крестешть Неспаренского района.
1: Электорала 2026.
0: Учебные заведения общего образования смогут самостоятельно определять дату проведения торжественных мероприятий по окончанию 2025-2026 учебного года. Об этом сообщило Министерство образования и исследований Республики Молдова, уточнив, что учебный год завершится 29 мая, а 30 и 31 мая приходятся на выходные дни. По данным ведомства, каждая школа сможет устанавливать как дату, так и формат праздничных мероприятий после консультаций с учениками, родителями и педагогами. Согласно данным информационной системы управления образованием, в текущем учебном году образовательный процесс был организован примерно в 1200 учреждениях общего образования по всей стране. Сегодня днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер юго-восточный, умеренный, температура воздуха плюс 20-25 градусов. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Радио Молдова. Промо.
2: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inim. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Radio Moldova. Promo. Radio Moldova. Divers și interesant.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 17.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Нынешний год является лучшим для реформ местного публичного управления, считает председатель парламента. Среди целей исполнительной власти – снижение административной нагрузки на предпринимателей. Сегодня представитель Республики Молдова на Евровидении выступит в финале конкурса под номером 16. Далее подробности. Реформа местного публичного управления не может быть отложена. Наиболее подходящим годом для ее проведения является 2026, заявил председатель парламента Игорь Гроссу на гражданском собрании. По его словам, изменения не будут простыми, однако они абсолютно необходимы, в том числе из-за демографической ситуации. В прошлом году завершился избирательный цикл, состоявший из четырех выборов местных, президентских, парламентских и референдума. Следующий избирательный цикл начнется в 2027 году. Единственный год, когда мы сможем провести эту реформу, это 2026. Если мы не мобилизуемся и не сделаем этого, поезд уйдет, а следующий поезд на этой станции будет только в 2031 году. Будет неверным потерять 4 года, потому что будет неправильно и неразумно вводить эту реформу тогда, когда люди находятся в должности, примары, советники. Это несправедливо. Пусть, допустим, это было бы юридическим решением, но вы вводите людей в заблуждение, ресурсы и энергию направляете не туда, куда нужно, и так далее. Концепция административно-территориальной реформы, опубликованная в начале апреля текущего года, предусматривает введение минимального порога в 3000 жителей для каждой примарии, сокращение числа районов с 32 до 10, реорганизацию государственных услуг и утроение финансовых стимулов для населенных пунктов, которые решат объединиться. Цифровизация государственных услуг, сокращение бюрократии, укрепление антикоррупционных механизмов входят в число приоритетов, взятых на себя правительством в рамках плана роста Республики Молдова, поддержанного Европейским Союзом на сумму 1 миллиард 900 миллионов евро. Власти также обещают дальнейшее упрощение взаимодействия между государством и бизнесом, а также внедрение новых инструментов для борьбы с финансовыми мошенничествами. Генеральный секретарь правительства Алексей Бузов заявил в эфире телеканала «Молдова-1», что исполнительная власть ставит цель снизить

0: находится и таможенная служба, где власти намерены упростить процедуры импорта и экспорта и снизить коррупционные риски. Одновременно правительство готовит меры по укреплению институтов, отвечающих за борьбу с мошенничеством и защиту государственных средств. Напомним, что программа реформ, связанная с планом роста Республики Молдова на 2025-2027 годы, включает 56 реформ и 153 конкретные меры, направленные на ускорение процесса вступления в Европейский Союз, повышение экономической конкурентоспособности и улучшение качества жизни граждан. После того, как в 2024 году Республика Молдова не прошла финала, в 2025 году вообще не участвовала в Евровидении, сегодня страна с максимальным напряжением переживает момент выхода Саташи в финал музыкального конкурса, который состоится в субботу, 16 мая, в Вене. Вся надежда на Саташи и на те три минуты, которые мы хотим увидеть по-настоящему волшебными в его исполнении и исполнении его команды, заявил из сердца Австрии и Вены генеральный директор компании «Телерадио Молдова» Влад Цуркан во время беседы с Саташи. В лице Сатоши мы видим пример профессионализма и преданности делу. Неудивительно, что к этому событию присоединилось так много жителей Республики Молдова, независимо от их увлечения музыкой. Ведь на этот раз речь идет о национальном событии. Вся наша надежда заключалась в том, что в этом году выступление заставит Европу и весь мир, возможно, даже говорить о Республике Молдова в тех терминах, которых мы заслуживаем, о стремлении на наших людей к европейским ценностям, к демократии. В свою очередь Сатоши поблагодарил из Вены всех, кто поддерживал его путь на Евровидении. «Мы сила, просто сейчас нужно объединиться», — заявил исполнитель, призвав к единству всех граждан Республики Молдова, а также жителей других стран, желающих его поддержать.
1: Хочу поблагодарить всех людей, которые участвовали и продолжают участвовать в поддержке нашего присутствия на Евровидении и всего пути, который мы прошли до сих пор. Это было несколько очень насыщенных месяцев подготовки по всем возможным направлениям, начиная с непосредственно технической и музыкальной подготовки, подготовки всех необходимых материалов и репетиций, а также всего периода продвижения, который мы старались использовать максимально эффективно, чтобы добиться как можно больше узнаваемости и открытости, а также внести вклад в улучшение нашей репутации как страны в контексте Евровидения. Сейчас мы находимся в довольно хорошей позиции. Люди относятся к нам очень позитивно, и это меня радует. И, безусловно, мы можем добиваться и создавать очень многое, когда работаем вместе. Представитель Республики Молдова на Евровидении 2026 Саташи выступит в финале конкурса под номером 16. Украина выйдет на сцену раньше, 7-й, а представительница Румынии исполнит свою песню ближе к завершению конкурса под номером 24. Саташи представляет нашу страну с композицией «Вива Молдова». За гранд-финалом Евровидения 2026 можно будет наблюдать сегодня в прямом эфире с 22 часов на Молдова-1, на сайте moldova1.md, а также слушать в эфире «Радио Молдова». Зарубежные новости. Израиль сегодня нанес новые удары по югу Ливана после того, как призвал жителей 9 сел в регионах Сайда и Набати эвакуироваться, передает Аджер Пресс. Израильская армия заявила, что нанесла удары по объектам инфраструктуры группировки Хезболла в нескольких районах юга страны, а ливанское агентство сообщило об атаках как минимум на 5 населенных пунктов. Удары были нанесены, несмотря на продление на полтора месяца режима прекращения огня между Израилем и Ливаном, соглашение о котором было подписано накануне. Одновременно два государства ведут переговоры в Вашингтоне, первые за десятилетия при отсутствии дипломатических отношений. Хезболла продолжает заявлять об атаках на израильскую армию и север Израиля. Президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации Абу Билали Аль-Мануки, которого считают вторым номером организации «Исламское государство» в результате операции, проведенной вооруженными силами США и Нигерии, сообщает Reuters. В публикации в социальной сети глава Белого дома заявил, что миссия была тщательно спланирована.

0: страны, и что операция значительно снизила глобальные возможности ИГИЛ. Трамп отметил, что Абу Билали Ал-Минук и больше не сможет координировать атаки против американцев и населения в Африке. Президент России Владимир Путин совершит визит в Китай в период с 19 по 20 мая, сообщил сегодня Кремль, пишет DG24. В ходе визита, который состоится всего через несколько дней после поездки президента США Дональда Трампа, российский лидер обсудит со своим китайским коллегой Си Цзиньпин пути дальнейшего укрепления глобального партнерства и стратегического сотрудничества между Россией и Китаем. Последняя встреча двух лидеров состоялась в сентябре 2025 года. И в завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-восточный умеренный. Максимальная температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10 градусов. Завтра днем ожидается плюс 20-25. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Publicitate la Radio Moldova. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
3: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Radio Moldova Promo. Ascultați Radio Moldova.

0: publicitate la Radio Moldova.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
2: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Премьер-министр Александр Мунтяну высказал свое мнение по поводу упрощения предоставления российского гражданства жителям Приднестровского региона. Примария Унгинь подписала контракт на выпуск муниципальных облигаций. Турция предложила строительство топливопровода для военных нужд. Далее подробности. Упрощение предоставления российского гражданства жителям Приднестровского региона может быть способом, с помощью которого Кремль пытается пополнить свои войска, участвующие в войне против Украины после понесенных потерь, заявил премьер-министр Александр Мунтяну, отвечая на вопрос о том, будет ли в связи с этим решением Москвы вызван для объяснения неаккредитованный российский посол Олег Озеров. Премьер напомнил о его реакции в прошлый раз, когда его вызывали после нарушения воздушного пространства Республики Молдова беспилотниками, отметив, что аргументы Кишинел не дают ожидаемого результата. Решения российских властей, безусловно, принимаются в контексте той бесчеловечной войны, которую они развязали в Украине. Не думаю, что российский паспорт сейчас так популярен даже по сравнению с нашим паспортом, паспортом гражданина Республики Молдова. С паспортом Республики Молдова можно свободно путешествовать. Если посмотреть на показатели набора солдат, то они снижаются, а потери российской армии становятся все больше. Я считаю, что это в некотором роде способ привлечь как можно больше солдат в российскую армию. Президент Владимир Путин вчера подписал указ, согласно которому жители Приднестровского региона смогут получать российское гражданство в упрощенном порядке. Согласно документу, иностранные граждане и лица без гражданства старше 18 лет, постоянно проживающие в регионе, смогут подавать заявление на получение гражданства России без соблюдения ряда условий, предусмотренных общим законодательством о гражданстве. В документе отмечается, что мера вводится в целях защиты прав и свобод человека и гражданина со ссылкой на Федеральный закон о гражданстве России 2023 года. Примария Унгинь подписала контракт на выпуск муниципальных облигаций. Цель – привлечь 10 миллионов леев от населения и компаний для инвестиций в модернизацию дорог, сообщил примар Унгинь Виталий Врабия в комментарии для Радио Молдова. Процентная ставка по размещенным муниципальным облигациям составит до 10% и будет выплачиваться инвесторам в течение 3 лет, после чего будет возвращена сумма, которую люди заплатили за покупку этих облигаций, отметил Виталий Врабия. В этом году мы хотим провести ремонтные работы. Сейчас мы уделяем особое внимание дорогам, их качеству, особенно в периферийных районах, и стремимся заменить гравийное покрытие дорог на асфальтированное. Продвижение инструмента среди инвесторов и разработка инвестиционного плана осуществляется при участии эксперт-групп, который выступает консультантом и сопровождает весь процесс выпуска облигаций. Проект реализуется при поддержке посольства Нидерландов в Молдове и финансового посредника, выбранного на конкурсной основе, сообщил исполнительный директор эксперт-групп Адриан Лупушор. Инвестируя в эти муниципальные облигации, инвесторы получат привлекательную доходность, аналогичную той, что предлагают. предлагают государственные ценные бумаги, но с более выгодной ставкой. При этом риск будет минимальным, поскольку у городской администрации низкий уровень задолженности и четкое видение развития города, будь то строительство дорог, водопроводов или канализационных систем, или система очистки сточных вод, уличное освещение. Муниципальные облигации уже внедрялись, и примария Кишинев в 2022 году, и примария Чедерлунги, которые уже находятся на третьем выпуске облигаций, также в населенных пунктах Сенжера и Костешть. Работа по строительству моста через пруд в районе Унгинь продолжается, и проект уже выполнен примерно на 50%. Румынские власти рассчитывают завершить строительство моста в этом году. Это будет первый автомобильный мост

0: 2027 года мы вместе отпразднуем мероприятие «Мост цветов», но на этот раз не на мосту Эйфеля в Унгень, а здесь, на первом мосту, построенному через пруд спустя более 50 лет. Вместе мы развиваем Яссы, Молдову, и нельзя говорить о сильной Румынии без хорошо развитых Яссы.
1: Не можем говорить о Румынии сильной, без Румынии хорошо развитых.
0: Мост через реку Пруд в Унгень, первый, построенный почти за 6 десятилетий, будет иметь длину 261 метр и обеспечит быстрое сообщение Республики Молдова с Европейским Союзом посредством автомагистрали Униря. Кроме того, он значительно сократит время передвижения между двумя государствами. Работы по капитальному ремонту плавательного бассейна Молдавского государственного университета находятся на завершающем этапе. Бассейн планируют открыть для посетителей в начале июня, сообщил министр образования и исследований Дан Перчун. На реконструкцию бассейна профильное министерство выделило почти 18 миллионов леев. Ремонтные работы начались в марте прошлого года. Среди основных работ – модернизация системы фильтрации воды, ремонт освещения сетей водоснабжения, снабжение и канализация, а также благоустройство прилегающей территории. Кроме того, будут обновлены вспомогательные помещения, раздевалки, системы отопления и электроснабжения. Бассейн Молдавского государственного университета на улице 31 августа. Он обслуживает как студентов университета, так и всех желающих. Зарубежные новости. Турция предложила строительство топливопровода для военных нужд стоимостью около 1 миллиарда 200 миллионов долларов, предназначенного для снабжения государств НАТО на восточном фланге, сообщает Агерпресс. Проект предусматривает маршрут Турция-Румыния через Болгарию и рассматривается как более дешевая и безопасная альтернатива вариантам через Грецию или другие европейские страны, которые в значительной степени зависят от морских перевозок. Инициатива появилась на фоне напряженности, вызванной войной в Украине, и нестабильности на Ближнем Востоке, включая перебои с поставками энергии из-за закрытия Ормского пролива. Эти факторы побудили НАТО укреплять энергетическую безопасность. Турция рассчитывает на поддержку союзников, а возможное одобрение проекта может быть обсуждено на саммите НАТО в июле. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на следующей неделе призовет европейские оборонные компании увеличить инвестиции и нарастить производство, поскольку Альянс стремится укрепить военный потенциал континента и успокоить президента США. Об этом стало известно изданию Financial Times от источников, знакомых с ситуацией. Рютте должен встретиться в Брюсселе с руководством ведущих европейских оборонных концернов, чтобы призвать их действовать оперативно и подготовить почву для важных объявлений на ежегодном саммите НАТО в Анкаре в июле. Ожидается, что многие крупнейшие производители оружия на континенте пришлют своих представителей на встречу. Десятки тысяч человек приняли участие в субботу в двух конкурирующих демонстрациях, организованных в центре Лондона. Марш «Объединим королевство» с инициированным ультраправым активистом Томми Робинсоном и пропалестинским протесте, сообщает Hot News Ро. Мероприятия прошли в тот же день, что и финал Кубка Англии по футболу. Столичная полиция мобилизовала более 4000 сотрудников и установила стерильную зону между двумя акциями. Для обеспечения безопасности силы правопорядка использовали дроны, лошадей и специально обученных собак. Участники марша «Объединим королевство» скандировали против британского правительства и премьер-министра. Некоторые утверждали, что белое рабочее население подвергается дискриминации. На пропалестинскую демонстрацию звучали лозунги против ультраправого экстремизма и в поддержку палестинцев. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10 градусов. Завтра днем ожидается плюс 20-25. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петко.
2: Publicitate la Radio Moldova.
3: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare